Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

Я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетила

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я, отче мой, не вправе зваться сыном, в рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет вернуться.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

Снило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое,

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, як умех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и не вера ваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, убий градом винограды их, и черничая их сланою, и предади граду скоты их, и имение их огню, послание гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
И введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю, ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша. И отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен. И прогневаша его в холмих своих, его истуканных своих раздражиша его. Слыша Бог, и презре, и уничижи зело Израиля. И отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах. И предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов. И затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре. Юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша. Священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут. И восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина. И порази враги своя вспять, поношение вечное даде им. И отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра. И избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек. И избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили споят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло би сердце своего, и враг.

Боже, прий душа языцев достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положише Иерусалим, яка вочное хранилище, положише трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяше кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огнь рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сына умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналися языки и насадилися и. Пути сотворилися пред Ним и насадилися коренья Его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилися и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А зоба и вепрь от дубравы, и уединенны диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призрись небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю. Сведение во Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушайше мене. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть им Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаше ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищие у Бога из руки грешничьи, избавите его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко сев рази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице живущими в Тире, ибо и Ассур, приидя с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и же реша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тебя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божия и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилыси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишенный, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбчих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон на Успение Святой Праведной Анны Матери Пресвятой Богородицы. Отверзу уста моя, и наполнится духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся свету торжествуя, и воспою радуйся, то я чудеса. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, согрешений, прощения и злых избавления, и жития исправления ныне мис проси. Твою святоносную память почитающему днесь, Анна Всехвальная, Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, живот росшую боголепно родила еси, тем же к пресножизненней жизни приставилася еси, наслаждающейся радости неизлагованная и света невечернего, Анна Богозванная, Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, благодать божественная к радости пристави, без семени и уж родичися чистая, и предстоит со многим дерзновением, Господеви молящейся спастися всем. Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, праведно и преподобно поживши всехвальная, праведному Господу ныне приставилася еси, радуйтесь с праведными, и же от века, тем же сошедшися тя верою почитаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И с Тебе нам воссия солнце праведное, и всю озари богоразумием землю, и разорим гу неразумия чистая, все непорочная и все блаженная. Не мудростью и силою, и богатством хвалимся, но Тобою, Отче, и постасною мудростью Христе, несьбо свят паче Тебе, человеколюбче. Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, заченшую содержащего вся, зачала еси и родила еси паче Слова Христа росшую, тем же Твое успение, Анну, почитаем. Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, с похвалами совершается славная память Твоя, яко родила еси нам, хвали непревысшую, чистую Богоматерь, Анну Богоприятная. Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, як уже солнце с луною, а не совокупляяся, славный Иоаким, девство зарю рождает, я же ради божества луча просия. Святая Праведная Мати Анну, моли Бога о нас, гору божественную из чресла Твоих родила еси, и горам мысленным и раяселением Анну преминула еси Богоблаженная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тя, предстательницу твердую Богородительнице, стяжахом, упование на Тя возложивше, спасаемся и к Тебе, Бо прибегающе, ограждаемся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Матери Владыки и Творца, Мати была еси, Анна Всехвальная, того повеления преснохранящи, сего ради умерши, к жизни бессмертней приставилася еси воистину и к свету невечернему, тем же светоносную и святую Твою память совершаем, духом просвещаем и всегда, и согласно вопием Ти, моли Христа Бога, грехов оставления даровати, чтущим любовью святую память Твою. Сидяй в славе на престоле Божества, в облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дланью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей, Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, я же в законе писанное, поучающийся, совершила еси, и законодавца Матери, Мати была еси, тем же Тебе, вся тварь, подолгу ныне сотворяю Твою радостно память. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, блаженное чрево Твое воистину носившее свет мира, внутрь во чреве носившую, и сосца Твоя красная, як удоившая доившую Анну Христа, питателя нашего. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, яко поживши непорочно, и уже непорочно родила еси Богородицу отроковицу, слово Отче породившую, и к нему со славою вселилася еси, обожена честными воистину причастие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Дєве чрєво стох, як уже на гумні воістину явіся, квасні дєванін і мущі, їм же питається всяко естіство зовущіє, всесільня слава Христе силі Твоєї. Нечестиві не узря слави Твоєя, Христе, но миття єдинородні, отеческие слави сияние божества, от нощі утреннеюще, воспеваем Тя, человеку любче. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, небо родилась и на земли воистину, росшую небесе Творца, днестя представляющая к небесным со славою Анна преславная. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, с невещественными чинами, невещественным умом ликуешь и радостно, исполняемо сияние Боготодавца, но нас поминай, верою хвалящих Тя. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, от корени Иисеева, прозявшая яве, благоцветущий жезл, чистую, израстилаяси славная, израстившую цвет, неувядающий Иисуса, Избавителя нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. К Тебе прибегаю, единодержавней, верных покрову, на Тя надежду возлагаю спасение моего, Пресвятая Владычице Богородице, не презри мене. Пожруйте со гласом хваления, Господи, Церковь вопиетти, от бесовские крови очищися, ради милости от ребр Твоих истекшею кровью. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, Господа Иисуса Бога, правцы, Иоаким же Иоанна, правдой украшени, по достоянию в песнях да восхвалятся днесь. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, всяческих похвал Анна превзыде, яко всякие похвалы превосшедшую родила есть, всего ради в лице праведных водворяется. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, святоносия и светлости исполнена память Твоя, сияние же в мире спасительное спущающее, целомудренная Анна, дарований всяческих исполни. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, ручку манну божественную вместившую, в чреве носилась Анна, и с нею ныне на небесах живущий, о всех молящийся прихвальная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От Анны мирови родилась еси царице, всех царя росшая, и девствующий по рождестве, херувим превыше пренепорочная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, прародителей Христовых память празднуем, тех верно просящих помощи избавитесь всем, от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами, сих прославляй, як уже благоволи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пророчески снидимся все достойно, пети про Матери Христовы, блаженное представление, днесь бо от временное представися жизни, на небесех с радостью шествие творящи, радуется, яко сущи Мати истинные, сущие Богородицы, и взывает верно, величит душа моя Господа, яко родихсяго Матерь на земли, и же сию прославляй, яко же благоволи. Спаси во огни Авраамские Твоя отроки и халдеи убив, я же правда праведно уловляше, припетый Господи Боже Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, яко жизни истинная Анна, Матерь росши, к жизни истине представилася еси ко свету взывающи, припетый Господи Боже Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, я же Матери Избавителя, Мати сущи Анна, от земли к небеси, добродетельми украшена востече, во хвалении зовуще, Боже Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, к нескончаемой жизни, к пространней широте райские пищи, к невечернему свету отшла еси, Богоносице зовущи, Боже Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас,

Богородичу спасло есть, тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает петь о Тебе. Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, Мати Единая Богородицы, я же не плоды прежде, ныне же про Мати Христова, як уже не плодство, сице и мертвости, совлекшую одежду, во стране живущих вопиет. Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, Христос Тебе двери вышние отверзи, радостно Тя прият, яко дверь родила еси, и уже сам пройди, и затворено яви по исхождении, Богомудрая достойно пятая Анно, тем же Тя почитаем вернее во веки. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, свято житие скончавши, святые преснодевы, Мати была еси, я же Пресвятое Слово породие, освящение и избавление нам подающая Богомудрая и досточудная Анно, тем же Тя поем присно верней во веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многими мясо держимо бедами и бурею греховную бедствующего, ко пристанищу невлаемому дыхании Духа, Богородительницы Владычицы, ныне настави, пристанище боеси христиан, тем же Тя поем во вся веки. Ева, убо не духом прислушания клятву вселила есть, Ты же Дева Богородице, прозябением чревоношения мира и благословения процвела еси, тем Тя все величаем. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, от земли чрева Твоего воистину, родися земля святая, не деланен класс, прозябший бессеменно, мирови питателя и Господа, Тебе к пище неиждеваемой Анно, премудро представлюшаго. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, память Твоя днесь нам восия, солнце светлейший, сиянием богатых даров нас просвещающий всечестная, и мрак страстей изымающий, юже совершающих сохрани. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, Божественный нас Иоаким и Анна, Богомудрая и Всеславная, супруг честный и святоносный, созывают божественне, веселитесь сих праздником, Его же уясни святодавец всех Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Мария Госпоже всех, всяким имя порабощенна согрешений, ныне свободи, сама бо освободителя родила еси всех, работы нас, избавшего греховные, божественным мановением. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, достодолжно воспоем Богозванную Анну, Богородицу Бота, Деву Марию Роши, паче надежды, сродница по плоти Христа, избавителя нашего явися, сию боголепно приемшего днесь вышних, у нас молящуюся, и умерении мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Небо Роши Анну Новое, Марию, ею же восия славы солнце, днесь от земли к небесным приходиши, Христу срадующийся преславная.

богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы.

не помянет язв зла. Припади к кресту, он приять готов, не помянет

горю Божию, ты прав, говорил Творцу человек, всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век.

И слезы прямо из сердца полились. И плакал дед, а я глядел на стены, избитые, как будто.

не помянет язв зла. Припади к кресту, он приять готов, не помянет язв зла.

Милувейки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни увеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, якоже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, пониже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, вине же уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день вонь же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягоды не пьют, посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню. Послание гнев ярости своей, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне. И настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, жестяжа десница Его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужем жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стадовчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло би сердце своего, и враг.

Боже, придоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавенный и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и преди Его еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслись и, изгналися языки и насадилися и, пути сотворилися пред ним и насадилися и коренья его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилась и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и выединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей. И соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение его Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в кашиба работасте, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тя от земли египетские, расшири уста Твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил, не очесом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех, Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур приидя с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша, яко гной земный, положи князя их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князя их, и жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеша я бурю твоею и гневом твоим сметеша я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюблен население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица облети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призем на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Иаков, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи их, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли восия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к во благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон на Успение Святой Праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Отверзу уста моя и наполнится духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся свято торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, согрешений, прощения и злых избавления, из жития исправления ныне мии спроси. Твою святоносную память почитающему днесь, Анна всехвальная, Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, живот рощую боголепно родила еси, тем же к пресножизненней жизни приставилася еси, наслаждающейся радости неизлагованная и света невечернего, Анна богозванная, Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, благодать божественная к радости пристави, без семени и южродичисия чистая, и предстоит со многим дерзновением, Господи, вимолящийся, спастися всем. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, праведно и преподобно поживши всехвальная, праведному Господу ныне приставилася еси, радуйтесь с праведными, и же от века, тем же сошедшися тя верою почитаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И с Тебе нам воссия солнце праведное, и всю озари богоразумием землю, и разорим гу неразумия чистая, все непорочная и все блаженная. Не мудростью и силою, и богатством хвалимся, но Тобою, Отче, ипостасною мудростью Христе, несть Бог свят паче Тебе и человеколюбче. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, зачиншую содержащегося, зачала еси и родила еси паче Слова Христа рощую, тем же Твое успение, Анна, почитаем. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, с похвалами совершается славная память Твоя, яко родила еси нам хвалени превысшую, чистую Богоматерь, Анна Богоприятная. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, яко же солнце с луною, Анне совокупляяся, славный Иоаким, девство зарю рождает, я же ради божества луча просия. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, гору божественную из чресла Твоих родила еси, и горам мысленным и раяселением, Анно, преминула еси богоблаженная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тя, предстательницу твердую, Богородительнице, стяжахом, упование на Тя возложивше, спасаемся и к Тебе, Бо прибегающе, ограждаемся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Матери Владыки и Творца, Мати была еси, Анна всехвальная, того повеления присно хранящи, всего ради умерши, к жизни бессмертней приставилася еси воистину и к свету невечернему, тем же светоносную и святую Твою память совершаем, духом просвещаем и всегда, и согласно вопием Ти, моли Христа Бога, грехов оставления даровати, чтущим любовью святую память Твою. Сидяй в славе на престоле Божества, в облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дланью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей, Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, я же в законе писанное, поучающийся, совершила еси, и законодавца Матери, Мати была еси, тем же Тебе вся тварь подолгу ныне сотворяю Твою радостно память. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, блаженное чрево Твое воистину носившее свет мира, внутрь во чреве носившую, и соса Твоя красная, яко доившая доившую Анну Христа, питателя нашего. Святая Праведная Мати Анна, моли Бога о нас, яко поживши непорочно, юже непорочно родила еси Богородицу отроковицу, слово Отче породившую, и к нему со славою вселилася еси, обожена честными воистину причастие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дєве чрєво стох, як уже на гумні воістину явіся, класні дєванін і мущі, їм же питається всякое естество зовущіє, всесильня слава Христе силе Твоєї. Нечестиві не узря слави Твоєї, я Христе, но ми Тя єдинородні, отеческие слави сияния Божества, от ночи утреннеюще, воспеваем Тя, человеку любче. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, небо родилась на земле воистину, росшую небесе Творца, днестя представляюща к небесным со славою Анна преславная. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, с невещественными чинами, невещественным умом ликуешь и радостно, исполняемо сияние Боготодавца, но нас поминай, верою хвалящих Тя. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, от корени Иисеева, прозявшая яве, благоцветущий жезл чистую, израстилась и славная, израстившую цвет неувядающий Иисуса, Избавителя нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. К Тебе прибегаю, единодержавней, верных покрову, на Тя надежду возлагаю спасение моего, Пресвятая Владычице Богородице, не презри меня. Пожруйте согласом хваления, Господи, Церковь вопиетти, от бесовские крови очищися, ради милости от ребр Твоих истекшею кровью. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, Господа Иисуса, Бога, Праотцы, Иоаким же и Анна, правдой украшени, по достоянию в песнях да восхвалятся днесь. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, всяческих похвал Анна превзыде, яко всякие похвалы превосшедшую родила есть, всего ради в лице праведных водворяется. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, святоносия и светлости исполнена память Твоя, сияние же в мире спасительное спущающе, целомудренная Анна, дарование всяческих исполни. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, ручку манну божественную вместившую, в чреве носилась и Анна, и с нею ныне на небесах живущий, о всех молящийся прихвальная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От Анны мирови родилась, еси царице, всех царя росшая, и девствующий по рождестве, херувим превыше пренепорочная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, прародителей Христовых память празднуем, тех верно просящей помощи избавитесь всем, от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами, сих прославляй, як уже благоволи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Пророчески снидимся все достойно, пети про Матери Христовы, блаженное представление, днесь бо от временное представися жизни, на небесех с радостью шествие творящи, радуется, яко сущи Мати истинные, сущие Богородицы, и взывает верно, величит душа моя Господа, яко родихся Матерь на земли, и же сию прославляй, яко же благоволи. Спаси во огни аврамские Твоя отроки, халдеи убив, я же правда праведно уловляше, припетый Господи Божий Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, яко жизни истинная Анна, Мати Роши, к жизни истине представилася еси ко свету взывающи, припетый Господи Божий Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, я же Матери Избавителя, Мати Сущи Анна, от земли к небеси, добродетельми украшена востече, во хвалении зовуще, Боже Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, к нескончаемой жизни, к пространней широте райские пищи, к невечернему свету отшла еси, Богоносице зовуще, Боже Отец наших, благословен еси. Святая праведная Мати Анна, моли Бога о нас, испещрена добродетельми, добротою божественных дарований украшена, к Богу приложися, непрестанно зовущий,
Припяти Господи Боже, Отець наших, благословен єсі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісне во віки віков, амінь. Украшено добротами добродетелей, красного почесено в человеческих, родила єсі слово пренепорочное, красными лепотами украшающего тебе песнословящих, отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородича спасло есть, тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает петь тебе, Господа пойте дела и превозносите его во вся веки, святая праведная Мать Анна, моли Бога о нас, Мать единая Богородицы, я же не плоды прежде, ныне же про Мати Христова, як уже не плодство, сице и мертвости, совлекшую одежду, во стране живущих вопиет. Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки. Святая праведная Мать Анна, моли Бога о нас, Христос тебе двери вышние отверзи, радостно тебя прият, яко дверь родила еси, и же сам пройди, и затворену яви по исхождении, Богомудрая достойно пятая Анно, тем же тебя почитаем верней во веки. Святая праведная Мати Анно, моли Бога о нас, свято житие скончавши, святые преснодевы, мати была еси, я же пресвятое слово породи, освящение и избавление нам подающая Богомудрая и досточудная Анно, тем же тебя поем присно верней во веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многими мясо держим обедами и бурею греховную бедствующего, ко пристанищу невлаемому дыхании Духа, Богородительнице Владычице, ныне настави, пристанище боеси христиан, тем же тя поем во вся веки. Ева, убо не духом прислушания клятву вселила есть, ты же Дева Богородице, прозябением чревоношения мирови благословения процвела еси, тем тя все величаем, святая праведная Мати Анну, моли Бога о нас, от земли чрева Твоего воистину, родися земля святая, неделанин класс прозябший бессеменно, мирови питателя и Господа, тебе к пище неиждеваемой Анно, премудро представлющего. Святая праведная Мати Анно, моли Бога о нас, память Твоя днесь нам восия, солнце светлейше, сиянием богатых даров нас просвещающе всечестная, и мрак страстей изымающий, юже совершающих сохрани. Святая праведная Мати Анно, моли Бога о нас, божественный нас Иоаким и Анна, Богомудрая и Всеславная, супруг честный и святоносный, созывают божественне, веселитеся сих праздником, Его же уясни, святодавец всех Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария Госпоже всех, всяким имя порабощенна согрешений, ныне свободи, сама Освободителя родила еси всех, работы нас, избавшего греховные, божественным мановением. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, достодолжно воспоем Богозванную Анну, Богородицу Бота, Деву Марию Роши, паче надежды, сродница по плоти Христа, Избавителя нашего явися, сию боголепно приемшего днесь вышних, у нас молящуюся и умерении мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Небо Роши, Анну Новое, Марию, ею же восия славы солнце, днесь от земли к небесным приходиши, Христу срадующийся, преславная.

Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя,

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение.